конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек. Этот легендарный фильм, который, кого ни спроси, считается оригинальным произведением, создавался как ремейк. Однако сценаристы решили изменить сюжет и положили в его основу историю перехода немого кино к звуку. Изменить-то они сюжет изменили, но не догадывались, как это отразится на актерах. 19-летняя Дебби Рейнольдс, к примеру, не умела танцевать так, как этого хотелось постановщикам, которые довели актрису до нервного срыва. И она долго рыдала, забравшись под пианино в одном из павильонов. Не меньше доставалось и ее партнеру Дональду О'Коннору. Из-за сильных переживаний он выкуривал по 4 пачки сигарет. Отыграв все дубли, актер целую неделю лечился от нервного истощения. Уже не говоря об ожогах, которые он получил во время пируэтов на ковре. Дело могло закончиться очень плохо, если бы актеры не обратили внимания на самопожертвование режиссера Джина Келли. Во время съемок самой знаменитой сцены фильма он простудился и получил воспаление легких. Сил могло хватить только на один дубль, и Келли решил сняться с температурой 39 градусов. Этот единственный дубль и вошел в картину. Картину, которая надолго станет легендой кинематографа. Глен Миллер и Джин Келли. Саундтрек к фильму «Поющие под дождем». Мотор.

Эльдорадио. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер 278-02-379 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек. Сегодня это невозможно представить, но тогда, полвека назад, этот фильм мог с треском провалиться в прокате, и о нем бы забыли. На тест-просмотрах его называли катастрофически скучным, затянутым и даже хламом, замаскированным под искусство. Авторов обвиняли во всех грехах, включая и то, что они сочиняли психоделические эффекты, будучи явно в состоянии аффекта. Тем не менее, инвесторы не испугались и продолжили финансирование картины, которая выходила за рамки всех существующих голливудских стандартов. Более половины средств ушло на создание спецэффектов, причем не компьютерных, а оптических. Их оказалось 205 штук. Ставку делали на научную достоверность, поэтому к созданию фильма привлекли даже экспертов из НАСА. Чуть позже Билл Гейтс признался, что именно этот фильм сформировал его видение возможностей компьютерных технологий будущего. А тогда, в далеком 1967 году, авторы страстно желали создать не фильм, а кино-чудо 20 века. И создали. Рихард Штраус. Музыка из фильма «Космическая одиссея» 2001 года. Мотор.

музыка. Она рядом с нами всегда. I see trees of green. Музыка может разделить с нами минуты грусти и моменты радости. Музыка сопровождает нас в дороге, дома и на работе. С ней связаны наши самые приятные воспоминания. Мы наслаждаемся вместе с вами. Эльдо радио. Музыка, проверенная временем.

конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек. Они были неразлучными друзьями, зачастую проводя отпуск вместе. И вот именно на отдыхе на Гавайях и зародился совместный проект Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса. Представьте себе такую идиллическую картину. Спилберг сидит на пляже и лепит башенки из песка, бормоча себе что-то под нос, а Лукас пытается отвлечь его от этого приятного занятия. И ведь отвлек же! Познакомившись с идеей своего друга, Спилберг тут же привлек еще одного хорошего знакомого, 29-летнего сценариста Лоуренса Кэздена, и попросил его срочно отложить в сторону текущую работу. И вот Спилберг, Лукас и Кэздан засели втроем в комнате, включили магнитофон и принялись вовсю фантазировать, придумывая разные ситуации и прорабатывая характеры. Затерянные в джунглях храмы, города в пустыне, масштабные раскопки, сложнейшие декорации и новаторские спецэффекты. Неудивительно, что все студии Голливуда отвергли этот проект из-за опасности крупно потратиться. И лишь Paramount Pictures все-таки рискнула. Сегодня одна только шляпа главного героя ушла с молотка за 650 тысяч долларов. Хорошо, попробуем перевести что-то из реквизита фильма в рубли. Итак, пистолет героя стоит 4 352 тысячи рублей, а кожаная куртка – более 6 миллионов. Джон Уильямс. Саундтрек к фильму «Индиана Джонс». Мотор. Мотор.

Эльдорадио. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер 278-02379 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек. К моменту запуска первого фильма этой киноэпопеи режиссер Джордж Миллер 2 года работал врачом в бригаде скорой помощи. Насмотрелся он всякого, особенно результатом похождений мотобанд, которых в Австралии в то время было очень много. И если в первой части главный герой сражается с ними, то во второй воин дороги уже ищет бензин, ставший ценнее золота. А как иначе, если фильм вышел в разгар энергетического кризиса? Ко времени появления третьей картины отважный герой зарос, одичал и пересел из автомобилей на верблюдов. Гибсон сделал себе громкое имя, а режиссер Джордж Миллер вывел австралийское кино на совершенно новый уровень. Тина Тернер. Саундтрек к фильму «Безумный Макс 3. Под куполом грома». Мотор.

конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек. Как же они были похожи, хотя их разделяло более 10 лет. В неловко сидевшем пиджаке, в постоянно съезжавшем на сторону галстуке, в слишком коротких брюках, каждый раз сбивающемся на бормотане, таким был Дастин Хоффман в 1957 году, ровно за 10 лет до назначения на самую звездную роль в своей карьере. И надо же такому случиться, что с трудом пробивавшемуся к успеху немолодому актеру пришло в голову явиться на пробы, где ему предстояло сыграть вчерашнего школьника. Дастин ушел тогда 31 год, но мешковатый пиджак, плохо повязанный галстук и сбивчивая речь – все это было при нем по-прежнему. Другой бы на его месте вообще не пошел бы на эти пробы. Но Дастин хорошо помнил о том, как он окончил колледж в Санта-Монике и как оставался маменькиным сынком, живя в роскошном Беверли-Хиллз в доме своего отца, удачливого торговца мебелью. И он смело зашел в комнату, где проходил кастинг, где его сходу приняли за мойщика окон. Когда же дело дошло до проб, Дастин так нервничал, что начисто забыл текст и стал просто кривляться перед своей партнершей. Догадавшись, что это полный провал, Хоффман внезапно нашел гениальный выход из положения. Он шумно вздохнул, перевел взгляд на валявшуюся на полу тряпку, взял ее в руку и пошел протирать окно. Режиссер был в экстазе, и тяжелейшая судьба главной роли была решена в одну секунду. Но это еще только начало. Сыграть школьника в 31 год было цветочками. Ягодки впереди, когда Хоффман сыграет женщину. Но это уже другая история. Пол Саймон и Арт Гарфанкел. Саундтрек к фильму «Выпускник». Мотор.

0: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек. Черно-белые титры. Шрифт старой печатной машинки. Картинка прыгает, как у плохого проектора. Фамилия актера, исполняющего роль серийного маньяка, звучит как «Мистер Икс». Сцена первая. Кабинет главного героя в исполнении Моргана Фримана. 7 ударов метронома. Время пошло. Герои не будут кричать или бегать от чудовищ. В фильме будет только одна погоня, да и то без машины, пешком. Экшену и взрывам режиссер предпочитает сцену раздумий в библиотеке. Но угроза подкрадывается все ближе и ближе. Фильм будет практически монохромным, пока в последней сцене не окрасится в яркие цвета одной из самых страшных развязок в мировом кино. На леденящей кровь концовке, с отрезанной головой своей тогдашней подруги по жизни и по фильму, настоял исполнитель второй главной роли — Брэд Питт. Иоганн Себастьян Бах. Саундтрек к фильму «Семь. Мотор».

0: Реклама.
1: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: В поисках настоящего.
7: Я только сегодня вышла из колонии. Туда попала на последних месяцах беременности.
8: Ну а где дочка?
6: Слушайте сердцем.
9: Я всегда буду рядом, Надь.
6: Фильм Егора Бероева «Кукла». В кино с 30 апреля. 18+.
10: В конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек. История девушки, живущей одновременно и на Монмартре, и в мире собственных фантазий, родилась в Париже. Хотелось сделать что-то камерное и чисто французское. Уже все было готово, но главной героини не было. И тогда режиссер вспомнил, что видел ее в каком-то фильме. Любого человека на Земле отделяют от незнакомца только 6 рукопожатий. Актриса была найдена, француженка Одри Тату. Ее героиня любит оборачиваться в темноте и смотреть на лица зрителей во время киносеанса. Замечать детали, которые не видят другие. Запускать ладони в мешок с фасолью. Надламывать чайной ложечкой корочку крем-брюле. Печь блинчики на канале Сен-Мартен.
11: Ян Тьерсен. Саундтрек к фильму «Амели».
12: Мотор.

0: Доброе утро. На Эльду радио новости от Сергея Медведева.
1: Здравствуйте. В небе над Ленинградской областью сбили два вражеских беспилотника. «Зенит» сегодня в гостях встречается со столичным ЦСКА. Подробности в этом выпуске. В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена была опасность БПЛА. Об этом в социальных сетях сообщил глава региона Александр Дрозденко. Возможно, понижение скорости мобильного интернета, предупредил он. Позже Дрозденко сообщил, что силами ПВО были уничтожены два беспилотных летательных аппарата. Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации. Меры, принятые в связи с введением временных ограничений на полеты, возможны корректировки в расписании, пассажирам посоветовали следить за изменениями. Сегодня Петербург останется под влиянием теплого сектора циклона. Ожидается переменная облачность и без осадков. Столбики термометров продолжат уверенно подниматься, сообщил синоптик Михаил Леус. А температура днем составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. По области еще выше, до плюс 22. Завтра также без осадков. Ночью плюс 7, плюс 9. Днем плюс 15, плюс 17 градусов. США ввели морскую блокаду Ирана и ведут себя в Ормузском проливе как пираты, заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в Вест-Палм-Бич перед членами местного клуба «Форум». В частности, США захватили два иранских танкера, которые перевозили около 4 миллионов баррелей нефти, отметил Трамп. Портал Axios ранее писал, что Иран потерял около 5 миллиардов долларов из-за американской морской блокады. Российские синхронистки Кира Черезова и Валентина Герасимова одержали победу в произвольной программе дуэтов на третьем этапе Кубка мира, который проходит в китайском Синае. Серебром завоевал еще один российский дуэт — Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина. Бронзовую медаль завоевала японский дуэт Моахига и Тамока Сата. Российские синхронисты впервые с 2022 года выступают на турнирах под эгидой Международной федерации водных видов спорта с национальным флагом и гимном. И сегодня в Москве пройдет матч 28-го тура российской премьер-лиги между ЦСКА и «Зенитом». Игра начнется в 19:00. Петербуржцы, напомню, имеют в активе 59 очков и занимают пока второе место в турнирной таблице, отставая на одно очко от лидера Краснодара. А сегодняшний соперник ЦСКА расположился на 6-й строчке. А курсы доллара по Центробанку на выходные: 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Петербурге сейчас плюс 11 градусов. Доброго утра.
0: Десять часов утра в Санкт-Петербурге.

0: Приветствую, доброго утра. Продолжаем отмечать начало майских праздников под музыку, проверенную временем. Lighthouse Family это и Уитни Хьюстон. Скоро послушаем и проснутся все, кто еще не проснулся от этого удивительного по силе голоса. Суббота, 22 мая, 15 минут 10 в северной столице, на улице 12 градусов тепла и про 17, которые нам сегодня обещают синоптики, на 35-й минуте расскажу. А к музыке вернемся ровно через минуту. Засекайте.
1: Олег Емельянов на Эльдо радио.

0: вид фасад.
1: Ищите в фирменных магазинах.
2: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
3: Просто потому, что у нас юбилей 90 лет.
2: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
4: Акции весь май 2026 года. Подробности в магазинах.
5: Михайловский театр представляет. Опера на музыку Джузеппе Верди. «Дама с камелиями». Постановка Владимира Кехмана. 8 мая. Михайловский театр. Ваш театр в Петербурге. Для зрителей старше 12 лет.
6: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.

Ну, если не лучший, то замечательный второй майский день в Петербурге. Пока он нагревается, слушаем музыку на 101.4 FM. Это Тина Тернер только что и День сей скоро, наполненная до краев. Летом песню постараемся не расплескать все. Послушаем Cake by the Ocean после Джерри Холливелл. Сразу же. И по данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Петербурге до 17 градусов тепла, малооблачно и без осадков, и ветер юго-западный слабый. Днем с порывами до 10 метров в секунду. Сейчас на улице плюс 14 градусов, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, и меняться в течение дня не будет.

0: многодетный отец. Недавно закончился тур у Энрике Иглесиаса. После него целиком и полностью посвятил себя самым любимым. Ну, а концерты подождут. И ходят слухи, кстати, что работает в студии в Майами. Работяга с прошедшим праздником Энрике Иглесиаса. Впереди у нас саундтрек, лучшая музыка из любимого кино, и следом новости от Сергея Медведева, Робби Уильямс в начале следующего музыкального часа.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановлены.

0: Представленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм».
8: «Уинстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-4980-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм». Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
9: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
10: Успел.
11: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
0: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
8: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
12: В конце каждого часа на Эльдо Радио саундтрек. Кастинг на эту роль был очень долгим. Возможно, самым долгим в истории. Пробовались и Джулия Робертс, и Мэг Райан, и многие другие звезды первой величины, но каждая из них отказалась от съемок, испугавшись чересчур откровенных сцен. Если быть точными, Шэрон Стоун кастинг вначале не прошла. Но в какой-то момент режиссер Пол Верховен решил выбрать именно ее. Дело оставалось за малым. Шэрон должна была согласиться на съемки крайне откровенной сцены. И она отреагировала довольно неординарно. Поговаривают, что актриса быстро разделась, затем снова надела платье, а белье поместила в карман брюк режиссера. Пока Верховен приходил в себя, Актриса поставила одно условие, чтобы во время съемок той самой сцены с перекидыванием ног на площадке не было других мужчин. Джерри Голдсмит. Саундтрек к фильму «Основной инстинкт». Мотор.

0: Доброе утро. На Эльду Радио новости от Сергея Медведева.
1: Здравствуйте. В небе над Ленинградской областью сегодня утром сбили два вражеских беспилотника. «Зенит» сегодня в гостях встречается со столичным ЦСКА. Подробности в этом выпуске. В Ленинградской области объявлен отбой воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Позже он также проинформировал, что силами ПВО были уничтожены два беспилотника. Аэропорт Пулково продолжает принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации. Меры приняты в связи с введением временных ограничений на полеты. Возможны корректировки в расписании. В Финляндии, в непосредственной близости от российской границы, сегодня стартовали артиллерийские учения «Северный удар-26». Как сообщили финские сухопутные силы, в маневрах задействованы более 600 военнослужащих. Учения продлятся до 12 мая. Напомню, ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов отмечал, что Финляндия усилила военную активность как внутри страны, так и за рубежом. В России могут изменить систему школьного питания. Законодательное собрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект, который позволит регионам создавать государственные предприятия для организации питания, сообщают «Известия». Специалисты обратили внимание на состояние здоровья школьников. У 82% выявлен дефицит кальция, у 70% витамина С, у 60% омега-3. И в связи с этим предложено чаще включать в школьное меню, например, рыбу. Российский вратарь клуба НХЛ «Tampa Bay Lightning» Андрей Василевский установил исторический рекорд среди всех действующих голкиперов Национальной хоккейной лиги. Минувшей ночью «Tampa» в шестом матче первого раунда Кубка Стэнли обыграла «Montreal Canadiens». И Василевский в этой игре уже во второй раз оставил свои ворота в неприкосновенности, чего до него не удавалось сделать никому. А в Москве сегодня пройдет матч 28-го тура российской премьер-лиги по футболу между ЦСКА и «Зенитом». Игра начнется в 19:00. Напомню, петербуржцы пока занимают второе место, лидирует «Краснодар», а сегодняшний соперник ЦСКА расположился на шестой строчке. И Петербург остается под влиянием теплого сектора циклона. Ожидается переменная облачность, но без осадков. Температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 19 градусов. В области еще выше, до плюс 22. Завтра также без осадков. Ночью плюс 7, плюс 9. Днем до плюс 17. А курсы доллара по Центробанку на выходные: 74 рубля 80 копеек. Евро 88 рублей 64 копейки. В Петербурге плюс 14 градусов. Доброго утра.
0: Одиннадцать часов утра в Санкт-Петербурге.

0: служебном романе снялась Дженнифер Лопес в этом году. Фильм выходит в 26-м. Говорят, что служебный роман уже вышел за пределы съемочной площадки. И это прекрасно. Дэрил Холл и Джон Оутс в продолжении этого часа на Эльду Радио. Только что Айна Фанни из нашей золотой коллекции Magic. Послушаем Ховафоника и не только. Через полторы минуты вернемся к музыке. И о прекрасной погоде субботней майской я, Олег Емельянов, расскажу на 35-й минуте. Хорошего дня.
1: Реклама.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже Тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За два часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление Доры.
6: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
7: Поможем детям сообща. 17 мая бежим вместе на благотворительном забеге «Бегом с дневником». Регистрация на сайте Петербургского дневника. spbdnevnik.ru. Категория 0+.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Реклама на Эльдо Радио. Телефон 325-94-94.

Поднебесной под музыку Кенни Джи встречают поезда на вокзалах. Нам тоже есть что встретить сегодня. Весну, например, которая вернулась в город на Неве в этом мае. Вполне даже более чем прогулочная погода сегодня в Петербурге, и музыка на Эльду Радио тоже вполне себе. У нас Maroon 5 в продолжении этого часа, Гарри Стайлз чуть позже. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня до 17 градусов тепла в нашем городе, ожидается малооблачная погода и западный ветер слабый с порывами до 10 метров в секунду. Сейчас на улице плюс 15, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, и меняться в течение дня не будет.

0: Рики Мартин, Living La Vida Loca, наша золотая коллекция. Стерты все границы между выходными и рабочими днями. Как у тех счастливых людей, которым повезло найти любимую работу, по которой уже наверняка скучают. Второй день без нее, да еще и такая погода на улице, так и зовет трудиться. В продолжении часа рубрика «Саундтрек» на Эльдорадио. Следом новости от Сергея Медведева и Адриано Челентано уже в следующем часе, в самом начале и в продолжении. Очаровательная Сабрина Карпентер. Не пропустите.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
4: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной

0: доставкой от 15 минут. Самокат.
1: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
2: Такой хороший день! А вы и не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Минсе. Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер.
5: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
4: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
8: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
9: В конце каждого часа на Эльдо Радио саундтрек.
10: Спонсор программы «Саундтрек» – магазин «Музыкальная коллекция».
11: Утвердить режиссера на этот рискованный проект оказалось крайне сложно. Студия самого Стивена Спилберга никак не могла выбрать постановщика, отказавшись более чем от 20 кандидатур, среди которых были более чем знаменитые профессионалы. В конечном итоге отчаявшиеся продюсеры решили пригласить в режиссерское кресло дебютанта и к тому же иностранца, театрального режиссера Сэма Мендеса, который хорошо зарекомендовал себя на Бродвее. Сценарий фильма показался ему близким, поскольку он увидел в нем сходство со своим детством. Но возникла проблема. В качестве оператора пригласили Конрада Холла. В отличие от режиссера, он был опытным и возрастным. Холл начинал еще в 50-е годы, и сработаться с дебютантом было настоящим мучением. Оператор настаивал на своем видении, как нужно снимать. Отчасти по этой причине в фильме довольно много общих планов. Холл считал, что крупные портретные кадры используются в кино слишком часто и не по делу. Режиссер был в бешенстве, оператор в гневе. Но дело делалось. В итоге оба, и режиссер, и оператор, получили свои «Оскары». А их фильм был признан лучшим по итогам 1999 года. Эллиот Смит. Саундтрек к фильму «Красота по-американски». Мотор.

0: шедевры для неспешного домашнего прослушивания. В новом магазине музыкальная коллекция. Виниловые пластинки, аудиокассеты, компакт-диски, популярная музыка разных жанров и академическая музыка различных эпох. Музыкальная коллекция. Музыка, к которой возвращаются вновь. Невский проспект, 170.
1: Добрый день. На Эльдорадио новости от Сергея Медведева.
2: Здравствуйте. В аэропорту Пулково все еще задерживаются рейсы в Калининград. Горбатый кит Тимми, который почти месяц провел на мелководье Балтийского моря, наконец выпущен на свободу. Подробности в этом выпуске. В аэропорту Пулково сняли ограничения на полеты, сообщили в пресс-службе Росавиации. Со своей стороны в пресс-службе воздушной гавани заверили, что ограничения не повлияли серьезно на ее работу. Исключение — рейсы в Калининград. Пассажирам посоветовали уточнять расписание. В Ленинградской области ранее был объявлен отбой воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Позже он проинформировал, что силами ПВО были уничтожены два беспилотника. В преддверии дачного сезона МЧС напоминает о возможном запрете на разведение открытого огня, включая приготовление шашлыков. За нарушение грозят серьезные штрафы. Для физических лиц они составляют до 20 тысяч рублей, а в случае, когда нарушение привело к пожару, повреждению имущества или даже причинению вреда здоровью, сумма может достичь 50 тысяч, а при тяжелых последствиях наступает и уголовная ответственность. Европа должна взять на себя большую ответственность в вопросе безопасности. Так, министр обороны Германии Борис Писториус отреагировал на планы США вывести из страны около 5000 своих военнослужащих. Писториус при этом отметил, что присутствие американских военных в Европе, особенно в Германии, соответствует интересам как Европы, так и США. Президент Трамп намерен наказать европейские страны. Разногласия между Вашингтоном и Брюсселем выглядят все более непримиримыми. Об этом сообщает издание «Политика». Оно отмечает, что некоторые лидеры в Европе уже пытаются приспособиться к изменившейся обстановке. В частности, обсуждается идея создания Европейского оборонительного союза. И горбатый кит Тимми, который почти месяц провел на мелководье Балтийского моря у побережья Германии, выпущен в Северное море. Об этом сообщили волонтеры, которые участвовали в спасательной операции. Биологи пока, правда, сомневаются в способности Тимми нормально существовать, так как животное было очень обессилено. Китам весом около 15 тонн обнаружили на песчаной отмели у берегов Германии 23 марта, и его несколько раз снимали с мели разными способами, и в итоге спасатели решили использовать баржу и буксир, чтобы вывести Тимми в Северное море. А курс доллара по Центробанку на выходные — 74 рубля 80 копеек, евро — 88 рублей 64 копейки. В Петербурге сейчас плюс 17 градусов. Удачного дня!
1: Двенадцать часов в Санкт-Петербурге.

0: Куда же ты, No Mercy на Эльду Радио. Гитары, лето и музыка. До лета еще месяц, но уже начинает приходить летнее настроение. Благодаря таким песням, в том числе и погоде, которая сегодня установилась в нашем городе. У нас в продолжении часа Бруно Марс совсем скоро, Софи Эликс Бэкстер и Европа The Final Countdown уже через минуту.
1: Реклама.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
6: Просто потому, что у нас юбилей 90 лет.
5: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
7: Акции весь май 2026 года. Подробности в магазинах.
8: Михайловский театр представляет. Опера на музыку Джузеппе Верди. «Дама с камелиями». Постановка Владимира Кехмана. 8 мая. Михайловский театр. Ваш театр в Петербурге. Для зрителей старше 12 лет.

0: Про черную рубашку Хуанас. Доброго всем дня. Погода для футболок даже. И шорты сегодня где-то засветились. Причем утром еще в 8 часов. К лету все готово у нас. Ну, к весне точно. Асиана в продолжении этого часа. Край-край из золотой коллекции. Но прежде о погоде на сегодня. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня до 18 градусов тепла. В Петербурге ожидается ясная погода, без осадков. Ветер южный слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Сейчас на улице плюс 18 градусов. Атмосферное давление пониженное, составляет 757 миллиметров ртутного столба и меняться не будет.
1: Реклама.

0: ищите в фирменных магазинах.
1: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
2: Идеальный выходной. Весна, музыка и заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15:00. За два часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
3: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
4: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.

0: Children. Это Роберт Майлз на Эльду Радио 12.47 в Северной столице. Отличного продолжения дня, всем прекрасного настроения. И совсем скоро саундтрек «Лучшая музыка из любимого кино». И следом узнаем у Сергея Медведева, что случилось за этот час в мире и в городе. И «Viva Forever» баллада от Spice Girls в начале следующего музыкального часа.
1: Реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов в Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
2: Успех.
3: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
4: Уинс Тамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплаты покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробнее условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
11: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
12: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
13: Для таких случаев в моей домашней

0: аптечке есть мазь Друумель.
1: Друумель не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Друумель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
0: Большая упаковка, длительный срок хранения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек.
6: Кто бы мог подумать, что эту замечательную, трогательную и душещипательную историю любви, ставшей классикой мирового кино, снял человек, который до того заставлял смеяться миллионы. Однако в Америке такой поворот не является чем-то удивительным. Поручали же мюзиклы мастеру фильмов ужасов Роберту Уайзу, а корифей фантастики Стивен Спилберг работал над списком Шиндлера в промежутках между съемками «Парка юрского периода». Так и эту сентиментальную картину должен был снять Джерри Цукер, известный по суперуспешным комедиям, в числе которых «Голый пистолет». Не успел он приступить к работе, как от предложенных ролей отказались многие звезды, посчитавшие, что фильм обязательно провалится. Тем не менее, режиссер-дебютант соединил любовную историю, фантастику, триллер, спецэффекты, ряд комедийных сцен и привел проект к потрясающему успеху. Фильм десятикратно окупил затраты на свое производство и вошел в список 100 лучших картин в истории Голливуда.
7: «Righteous Brothers». Саундтрек к фильму «Призрак».
5: Мотор.

0: Добрый день. На Эльдорадио новости от Сергея Медведева.
1: Здравствуйте. Аэропорт Пулково снял все ограничения на полеты. Нет, сняты ограничения также в аэропорту Калининграда. Российские синхронистки завоевали золотые медали на этапе Кубка мира, который проходит в Китае. Подробности в этом выпуске. В Ленинградской области объявлен отбой воздушной опасности. Об этом сообщил ранее губернатор региона Александр Дрозденко. Позже он проинформировал, что силами ПВО были уничтожены два беспилотника. В аэропорту Пулково к этому часу уже сняли все ограничения на полеты. Об этом сообщила ранее пресс-служба Росавиации. Со своей стороны в пресс-службе воздушной гавани заверили, что ограничения не повлияли на ее работу, исключение рейсов в Калининград. И по последней информации, ограничения в аэропорту Калининграда также были сняты. Американская авиакомпания Spirit Airlines сообщила о прекращении своей деятельности, сообщает агентство Bloomberg. Все рейсы авиакомпании отменены, служба поддержки клиентов не работает, говорится на сайте авиакомпании. Бюджетный перевозчик, испытывавший трудности еще с начала пандемии коронавируса, в итоге не смог справиться с резким ростом цен на авиационное топливо, вызванным началом войны США с Ираном. В Германии подвели предварительные итоги празднования 1 мая. По данным Берлинского полицейского союза, в немецкой столице прошло около 90 демонстраций и мероприятий. Несмотря на общий мирный их характер, были зафиксированы и инциденты. В частности, по меньшей мере 10 полицейских получили ранения. 60 демонстрантов были задержаны. Возбуждено около 50 уголовных дел. Ранее сообщалось, что в первомайских демонстрациях по всей Германии участвовали более 360 тысяч человек. Российские синхронистки Кира Черезова и Валентина Герасимова одержали победу в произвольной программе дуэтов на третьем этапе Кубка мира, который проходит в китайском Сиане. Серебро завоевал еще один российский дуэт — Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина. Российские синхронистки впервые с 2022 года выступают на турнирах под эгидой Международной федерации водных видов спорта с национальным флагом и гимном. Сегодня в Москве пройдет футбольный матч 28-го тура российской премьер-лиги между ЦСКА и «Зенитом». Игра начнется в 19:00. Напомню, «Зенит» пока идет на втором месте. И жительница Татарстана выиграла 2 миллиона рублей в лотерее после того, как загадала желание на падающую звезду. Об этом сообщила РИА Новости со ссылкой на пресс-службу национальной лотереи. Счастливая обладательница, которую зовут Гульнас, отметила, что этот случай стал для нее подтверждением того, что нужно верить в удачу. А курс доллара по Центробанку на выходные — 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Петербурге сейчас плюс 19 градусов. Удачного дня!

0: Энрике Иглесиас, Hero, наша золотая коллекция. Не всегда носил фамилию своего известного легендарного отца. Как раз из-за его легендарности выпускал музыку под фамилией Мартинес, чтобы никто не догадался. Ну, догадались, как теперь показывает история всем. Lightback совсем скоро на Эльдорадио, Sunshine Reggae и Imani чуть позже.
1: Реклама.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Азастатнефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
6: Кофе хотите? Это намек?
7: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
5: Нет кофе, нет бонусов?
7: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на Азастатнефть и получаете дополнительные бонусы.
8: Организатор акции ООО «Нефть АЗС Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
9: Я

0: ищите в фирменных магазинах.
1: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.
2: Реклама на Эльдо радио. Телефон 325-94-94.

0: Роман с городом.
1: Глава, в которой кровельщик жестикулирует на века.
2: Нашего города в коробочке с драгоценностями очень много символов. Навскидку можно вспомнить минимум 5. И среди них точно будет летящий над Петербургом ангел, украшающий шпиль нашего самого высокого архитектурного строения – Петропавловского собора. Поскольку ангел высоко сидит, далеко глядит, без проблем не обошлось. Но представьте, 122,5 метра над землей, которая постоянно вращается, тут кого угодно закачает. Но конструкция нашего ангела рассчитана так, чтобы он колебался, но не заколебался окончательно. Так что за все время его покачивания над землей шпиль сместился всего на 3 сантиметра. Фигуру, конечно, меняли и реставрировали несколько раз, поскольку высота и ветер здоровья и молодости не добавляют. А иногда граждане просто героически спасали нашего ангела. Знающие люди рассказывают, что когда в 1830 году ураганом повредило символ, вся неравнодушная общественность схватилась за голову. Быстрее, мол, быстрее исправьте положение. Культурная ведь столица. Но власти вывернули карманы, демонстрируя, что полковник Кудасов в который раз нищий, господа. Так что денег на возведение лесов вокруг шпиля нет и не будет даже в следующем году. И самоубийц, которые полезут на шпиль без страховки, извините, тоже не найдется. Так что... Но внезапно, когда все уже отчаялись и, заламывая руки, оплакивали символ Петербурга, явился некто Петр Телушкин. Представился кровельщиком. Для примеру, поднял голыми руками 13 пудов и заявил: «Я, мол, могу обновить фигуру, держась на одних пальцах и всего за 1000 рублей. Причем 1000 нужна только на материалы, а за мой подвиг мне денег не надо. Все из чистой любви к граду Петрову». Нет, ну а кто от такого откажется? Экономика же должна быть экономной. Согласились. Правда, никто не верил в удачу этого предприятия. Однако, мужчина сказал, мужчина сделал. Действительно, безо всякой страховки отремонтировал шпиль и живым-здоровым вернулся на землю. Поскольку никакого вознаграждения за свой подвиг Петр, спустившись, не потребовал, а потребовал только 100 грамм и закусить что-нибудь, общественность единогласно постановила наградить Телушкина правом на пожизненную бесплатную чарку водки во всех казенных кабаках нашего города. Ну а поскольку кабаков в Петербурге всегда было в достатке, герой очень часто свой наградной документ терял. И в конце концов, утомленные долгой процедурой восстановления бумаги, чиновники просто поставили печать Телушкину на правую сторону подбородка. Но подбородок в любом состоянии потерять довольно сложно. Поэтому герой еще долго захаживал в кабак и щелчком демонстрировал хозяину свою привилегию. Имя его многими уже забыто, подвиг, в принципе, тоже вспоминают в основном экскурсоводы с историками. Но когда собираются 3 простых, усталых человека, они без слов поймут друг друга, воспользовавшись одним только фирменным жестом кровельщика Петра.
0: С любовью к Петербургу. Эльдо радио.

0: Вояж, золотая коллекция Эльдорадио, это Desireless, и Сара Коннор продолжит субботний эфир. Вчера отметили День солидарности трудящихся, сегодня тоже есть что отметить. Всемирный день ничего не делания отмечается, насколько это возможно, конечно. Совсем без дел сидеть или лежать, это так себе, но гулять, наслаждаться ясной погодой, это, конечно, по-нашему. Сара Коннор совсем скоро, Just One Last Dance из нашей золотой коллекции, сейчас как раз в погоде. Завтра переменно облачно, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь ожидается. Ветер юго-западный умеренный, температура воздуха ночью 8-10, днем до 18 градусов тепла, сейчас на улице плюс 19.
1: Реклама. Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
2: Афродита, конечно, разрази меня гром. Как много в нем белка!
1: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус... божественно.
3: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
4: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление «Доры».
5: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
6: Поможем детям сообща. 17 мая бежим вместе на благотворительном забеге «Бегом с дневником». Регистрация на сайте Петербургского дневника. spbdnevnik.ru. Категория 0+.
7: Михайловский театр представляет. Опера на музыку Джузеппе Верди «Дама с камелиями». Постановка Владимира Кехмана. 8 мая. Михайловский театр. Ваш театр в Петербурге. Для зрителей старше 12 лет.

0: Вот удивительная штука. День становится дольше, и пространство больше становится. Поэтому включаем свет. В продолжении часа саундтрек и новости от Сергея Медведева. В финале Тони Брэкстона, Ричард Маркс, Suddenly из золотой коллекции Эльдорадио в начале следующего часа.
1: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В поисках настоящего.
4: Я только сегодня вышла из колонии. Туда попала на последних месяцах беременности.
5: Ну а где дочка?
4: Забрали.
3: Слушайте сердцем.
6: Я всегда буду рядом, Надь.
3: Фильм Егора Бероева. «Кукла». В кино с 30 апреля. 18+.
7: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
8: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплаты покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек.
11: Спонсор программы «Саундтрек» – магазин «Музыкальная коллекция».
10: Кем был этот человек? И существовал ли в реальности этот величайший любовник? Поговаривают, что носил фамилию Тенорио и являлся близким другом короля Педро Жестокого, правившего в середине 14 века. Их похождения наводили ужас на всю Севилью, пока Тенорио не похитил дочь командора де Ульоа, убив его самого. Проходили столетия, но его имя не забывалось, обрастая новыми мифами. Ему было посвящено множество фильмов, действие которых переносилось из страны в страну, пока очередь, наконец, не дошла до Америки. «Я величайший в мире любовник. Я любил более 1000 женщин. А в прошлый вторник мне исполнился 21 год». Майкл Кеймен. Саундтрек к фильму «Дон Жуан де Марко». Мотор.

0: Шедевры для неспешного домашнего прослушивания. В новом магазине музыкальная коллекция. Виниловые пластинки, аудиокассеты, компакт-диски, популярная музыка разных жанров и академическая музыка различных эпох. Музыкальная коллекция. Музыка, к которой возвращаются вновь. Невский проспект, 170.
1: Добрый день. На Эльдо радио новости от Сергея Медведева.
2: Здравствуйте, Москву. Сегодня атакуют беспилотники. В России может появиться дачный кэшбэк. Подробности в этом выпуске. В начале о происшествиях. Уголовное дело возбуждено после найденных во Всеволожском районе Ленобласти человеческих останков. Как сообщает Следственный комитет, расчлененное тело, упакованное в несколько пластиковых пакетов, было обнаружено накануне вечером в районе поселка имени Свердлова. По предварительным данным, преступление было совершено довольно давно. Начато расследование. Москву сегодня атакуют беспилотники. Уже восьмой по счету украинский дрон уничтожен на подлете к столице. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Напомню, утром средства ПВО уничтожили два беспилотника над территорией Ленинградской области. Сейчас воздушная опасность отменена. Аэропорт Пулково работает штатно. В России может появиться дачный кэшбэк, который позволит возвращать часть средств при покупке товаров для садоводства отечественного производства. Инициатива Госдумы уже отправлена главе Министерства промышленности и торговли Антону Алиханову. Программа «Дачный кэшбэк» предусматривает возврат до 15% от стоимости покупки и может действовать с апреля по сентябрь. В преддверии дачного сезона МЧС сегодня напомнила о возможном запрете на разведение открытого огня, включая приготовление шашлыков. За нарушения грозят серьезные штрафы для физических лиц. Они составляют до 20 тысяч рублей в случае, когда нарушение привело к пожару, повреждению имущества или даже причинению вреда здоровью. Сумма может достигать 50 тысяч. При тяжелых последствиях наступает уже уголовная ответственность. И американская киноакадемия ввела жесткие ограничения на нейросети для претендентов на премию «Оскар». Об этом пишет издание Guardian. ИИ запретили использовать в сценариях и актерской игре. Если у строителей кинопремии появятся сомнения, то у номинантов на «Оскар» могут запросить дополнительные доказательства отсутствия искусственного интеллекта. А курс доллара по Центробанку на выходные 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Петербурге сейчас плюс 20 градусов. Удачного дня!

0: вдохновленная полетами на Луну Тесмин Арчи на Эльдурадио, когда-то и на Марс полетим туристами. Ну а сегодня остаемся в этом солнечном чудесном городе. Всем весны и прекрасно отдохнуть, кому-то также прекрасно поработать. И в продолжение этого часа на Эльдурадио Крейг Дэвид и Стинг совсем скоро, и Джанет Джексон послушаем. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра до 14 градусов тепла, облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Ветер западный слабый, с порывами до 11 метров в секунду. Сейчас на улице плюс 19 градусов. Сегодня без осадков. Атмосферное давление сейчас пониженное, 757 миллиметров ртутного столба. Будет медленно понижаться дальше. И вечером в нашем городе плюс 15.
1: Реклама. Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
2: Идеальный выходной. Весна, музыка и заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15:00. За два часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
3: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.

0: ищите в фирменных магазинах.
1: Поможем детям сообща. 17 мая бежим вместе на благотворительном забеге «Бегом с дневником». Регистрация на сайте петербургского дневника. spbdnevnik.ru. Категория 0+.

0: Проблемные отношения знакомый Адаму Левину, солисту группы Maroon 5 в паре, стали красивой песней, и не менее прекрасной Келли Престон сыграла роль очаровательной половины той самой пары в видеоверсии песни. She Will Be Loved, наша золотая коллекция. Всем прекрасного дня и продолжения выходных. Суббота, 14.51 в нашем городе. Узнаем новости в финале этого часа у Сергея Медведева. И в начале следующего послушаем R.E.M. Не уходите далеко.
1: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров.

0: сайта hamoda.ru и jiku.ru.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар. Успел.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Минсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
7: Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
9: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-40-9-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
11: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
12: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
13: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
12: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: В конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек.
15: В начале 60-х годов прошлого века, проходя мимо огромного магазина товаров для детей, известный режиссер Франсис Вебер, работавший тогда журналистом, стал свидетелем одной ничем не примечательной сцены. У витрины рыдал малыш, которого пытались успокоить няни. Малыш грозил им папой, который тех непременно должен будет уволить. Тем же вечером Вебер написал рассказ и забыл о нем на 15 лет. Но случилось так, что Пьер Ришар случайно прочитал написанное Вебером и тут же заставил своего друга переработать рассказ в сценарий. В 1976 году фильм вышел на экраны, и миллионы зрителей просто ахнули от восхищения. Владимир Косма. Саундтрек к фильму «Игрушка. Мотор».

0: Добрый день. На Эльду Радио Новости от Сергея Медведева.
1: Здравствуйте. Российские таможенники получили право уничтожать беспилотники. В России появится еще одна игровая зона в Республике Алтай. Подробности в этом выпуске. В московском аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на использование воздушного пространства, сообщает пресс-служба Росавиации. Меры приняты в целях обеспечения безопасности пассажиров. В Москву сегодня с раннего утра атакуют беспилотники. Уже восьмой по счету украинский дрон был уничтожен на подлете к столице. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Напомню, утром средства ПВО сбили два беспилотника над территорией Ленинградской области. Сейчас воздушная опасность над регионом отменена. Аэропорт Пулково работает штатно. Российские таможенники получили право уничтожать воздушные, подводные, надводные и наземные беспилотные аппараты над своими объектами. Соответствующий указ подписал сегодня президент Путин. Также глава государства подписал закон о запрете на использование в агитационных материалах изображения и голоса людей, в том числе вымышленных и умерших, созданных с применением искусственного интеллекта. Указом президента разрешено создание горной зоны в Республике Алтай. Отмечается, что регион обладает высоким туристическим потенциалом. Легализация горного бизнеса здесь должна увеличить турпоток и способствовать развитию субъекта. Сейчас в России, напомню, действуют и горные зоны в Калининградской области, Краснодарском и Приморском краях, а также в Крыму. И США ведут себя в Ормузском проливе как пираты, и это очень прибыльный бизнес, признался президент США Дональд Трамп во время выступления в West Palm Beach перед членами местного клуба «Форум». В частности, США захватили два иранских танкера, которые перевозили около 4 миллионов баррелей нефти, отметил Трамп. Ранее портал Axios написал, что Иран потерял около 5 миллиардов долларов из-за американской морской блокады. А курс доллара по Центробанку на выходные 74 рубля 80 копеек. Евро 88 рублей 64 копейки. В Петербурге плюс 19 градусов. Удачного дня.
0: Три часа дня в Санкт-Петербурге.

0: Если, ну, нет возможности добраться до какого-то прекрасного острова, его можно просто придумать и записать такую красивую песню. Лая Слабонита, только что Мадонна на Эльдорадио. Вернемся к музыке через минуту. Впереди у нас Commodores, Марк Ронсон и Бруно Марс, Uptown Funk. Не пропустите, и Томас Невегрин уже через минуту.
1: Реклама.
2: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
5: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
4: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус, божественно.
6: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
7: Реклама на Эльдо Радио. Телефон 325-94-94.

Beautiful Girl, NXS из солнечной осенней Австралии. Группа, ну, для кого-то мы тоже страна антипяток. Май, весенний месяц тоже для кого-то странность. Впереди Pussycat Dolls из нашей золотой коллекции. Чуть позже Селин Дион. Завтра воскресенье переменно облачно, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью плюс 8, плюс 10, днем до 18 градусов тепла, сейчас на улице плюс 19.

0: Приветствую, хорошего дня и прекрасного, незаметно наступающего уже субботнего вечера, 49 минут 4 в нашем городе. Меня зовут Олег Емельянов, и до 6 вместе проведем время под музыку, проверенную временем, только что West Life. И в начале следующего часа у нас Джордж Майкл, чуть позже Блонди послушаем, и дуэт Эроса Рамаззотти и Джорджи. Дождитесь. Рубрика «Саундтрек». Далее новости от Сергея Медведева в финале этого часа.
1: Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
4: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов» «Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
9: Успел.
4: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
10: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: В поисках настоящего.
12: Я только сегодня вышла из колонии. Туда попала на последних месяцах беременности.
13: Ну а где дочка?
11: Слушайте сердцем.
14: Я всегда буду рядом, Надь.
11: Фильм Егора Бероева. «Кукла». В кино с 30 апреля. 18+.
15: В конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек.
16: Спонсор программы «Саундтрек» – магазин «Музыкальная коллекция».
17: Сейчас этот фильм является легендой.

0: Хотя начиналось все очень скверно. Даже студия в него не особо верила, продав 25% прав на ленту еще до премьеры. Но судьба уготовила череду случайностей. И в итоге многомиллионная касса и суперслава. От проекта отказывались один за другим популярные режиссеры, поэтому работу доверили малоизвестному создателю телерекламы, что, возможно, сыграло ключевую роль. Еще вчера он выпускал рекламу одежды, а сегодня использует свои наработки для большого кино. Случайность? Как и стиль героини. Большой вырез на толстовке. После фильма он станет модным шиком 80-х, а тогда одежда просто сильно села после стирки, и вырез сделали наспех, дабы пролезла голова. А вот тусклое освещение — это как раз не случайность. Так камуфлировали то, что большинство танцев исполняет дублерша. Этого очень стеснялись и пытались сохранить данный факт в тайне.
1: Ирен Кара. Саундтрек к фильму «Танец вспышка». Мотор.

0: Шедевры для неспешного домашнего прослушивания. В новом магазине музыкальная коллекция. Виниловые пластинки, аудиокассеты, компакт-диски, популярная музыка разных жанров и академическая музыка различных эпох. Музыкальная коллекция. Музыка, к которой возвращаются вновь. Невский проспект, 170.
1: Добрый день. На Эльдурадио новости от Сергея Медведева.
2: Здравствуйте. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые собирается посетить Киев. В США разрабатывают мобильную сеть для верующих христиан. Подробности в этом выпуске. В России появятся передвижные аптеки. Президент Путин подписал соответствующий закон. Согласно ему, в экспериментальном порядке с 1 июня разрешается продажа лекарств в передвижных аптечных пунктах, но со строгими ограничениями. В частности, запрещено обслуживать население в тех местах, где есть обычные аптеки. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо собирается впервые посетить Киев. Сегодня политик провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Фицо подчеркнул, что Словакия активно поддерживает стремление Украины ко вступлению в Европейский Союз. Напомню, премьер Словакии также собирается посетить Москву в День Победы, чтобы присутствовать на параде. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что наибольшей угрозой для НАТО являются не внешние враги, а продолжающийся распад Североатлантического альянса. Ранее сообщалось, что США намерены вывести около 5000 своих военных из Германии. Разногласия между США и европейскими союзниками обострились после начала войны с Ираном. Главное управление гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов объявило сегодня о полном открытии воздушного пространства страны и отмене всех ограничений. Уточняется, что решение было принято после проведения всесторонней оценки обстановки. Напомню, прямые авиарейсы возобновляются между Петербургом и Дубаем. Авиакомпания Emirates будет выполнять их 4 раза в неделю. И в США разрабатывают мобильную сеть для верующих христиан со встроенной системой фильтрации контента. Об этом объявили разработчики виртуального оператора Radiant Mobile, который сейчас проходит тестирование и планирует запуск по всей стране уже на следующей неделе. По задумке создателей, определенные категории материалов не будут загружаться на устройство пользователя. В частности, планируется блокировка контента сексуального характера, а также материалов, связанных с насилием, сатанизмом и сектами. А курсы доллара по Центробанку на выходные: 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, в Петербурге плюс 18 градусов. Удачного дня!

0: All for One сделали из этой кантри-песню, песню-клятву, которая очень часто звучит на свадьбах и на выпускных. I Swear, наша золотая коллекция, 16 минут пятого в северной столице. Совсем скоро вернемся к музыке, через минуту уже Bodies Without Organs у нас, Майкл Болтон и чуть позже Сабрина Карпендер. Про завтрашний дождик я, Олег Емельянов, расскажу на 35-й минуте. Хорошего дня.
1: Реклама. Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
2: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
3: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За два часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление Доры.
4: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.

0: без легкого безумия редко случается что-то, что запоминается надолго. Ну и как эта песня. Хулио Иглесиас на Эль Радио, Crazy, наша золотая коллекция. Говорим о великолепной погоде, и Сантана продолжит субботний эфир. Переменно облачно завтра в Санкт-Петербурге, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер юго-западный умеренный, ночью плюс 8, плюс 10 градусов, днем до 18, и сейчас на улице плюс 19 градусов.
1: Реклама. Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
2: Если

0: Ищите в фирменных магазинах.
1: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
2: Просто потому, что у нас юбилей 90 лет.
1: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
3: Акции весь май 2026 года. Подробности в магазинах.
4: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.

Вот что там потерять контроль? Вот 20 минут времени в такой майский теплый солнечный день, и это поистине потеря. Приятного отдыха вам желаю в компании музыки, проверенной временем. Это Garrett Gates на 101.4 FM, наша золотая коллекция Self Control. 53 минуты пятого в северной столице. Скоро послушаем музыку из кино в рубрике «Саундтрек» и узнаем новости у Сергея Медведева. Это случится в конце часа.

0: часа. И в начале следующего Амель Бенд послушаем.
1: Реклама.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
3: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
2: Большая упаковка, длительный срок хранения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: В поисках настоящего.
7: Я только сегодня вышла из колонии. Туда попала на последних месяцах беременности.
8: Ну, а где дочка?
7: Забрали.
6: Слушайте сердцем.
9: Я всегда буду рядом, Надь.
6: Фильм Егора Бероева «Кукла». В кино с 30 апреля. 18+.
10: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек.
11: Как-то в начале 60-х сценарист Ришар Бальдуччи отправился на лазурный берег Франции, чтобы написать сюжет для будущего фильма. Но пока он наслаждался пейзажами, из открытого окна автомобиля украли дорогущий фотоаппарат. Ришар отправился в полицию, но там ему заявили, что воровство совершено в обеденный перерыв, и посему дело тухлое. Мало того, там примерно понимали, кто виновен. Но только вора уже упустили несколько дней назад и больше гоняться за ним не хотели. И вообще он уже наверняка находился не на их территории. Несмотря на то, что сценарист хотел своим фильмом выразить свое почтение прекрасной работе ведомства, сама жандармерия Сент-Тропе после ошеломительного успеха фильма выразила благодарность создателям ленты. А пляжи курорта обрели невиданную популярность.
12: Раймон Лефевр. Саундтрек к фильму «Жандарм из Сент-Тропе».
13: Мотор.

0: Добрый вечер. На Эльду Радио новости от Сергея Медведева.
1: Здравствуйте. В Финляндии у российской границы стартовали военные учения. Горбатый кит Тимми, который почти месяц провел на мелководье Балтийского моря, выпущен на свободу. Подробности в этом выпуске. В России могут изменить систему школьного питания. Законодательное собрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект, который позволит регионам создавать государственные предприятия для организации школьного питания. Об этом сообщает «Известия». Специалисты обратили внимание на состояние здоровья детей. У 82% выявлен дефицит кальция, у 70% витамина С, у 68% омега-3. И в связи с этим предложено чаще включать в школьное меню, например, рыбу. В Финляндии в непосредственной близости от российской границы стартовали артиллерийские учения «Северный удар-26». Как сообщили финские сухопутные силы, в маневрах задействованы более 650 военнослужащих. Учения продлятся до 12 мая. Напомню, ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов отмечал, что Финляндия усилила военную активность как внутри страны, так и за рубежом. Европа должна взять на себя большую ответственность в вопросе безопасности. Так, министр обороны Германии Борис Писториус отреагировал на планы США вывести из страны около 5000 своих военнослужащих. Писториус при этом отметил, что присутствие американских военных в Европе, и особенно в Германии, соответствует интересам как Европы, так и США. Президент Трамп намерен наказать европейские страны. Разногласия между Вашингтоном и Брюсселем выглядят все более непримиримыми. Об этом сообщает издание «Политика». Оно отмечает, что некоторые лидеры в Европе уже пытаются приспособиться к изменившейся обстановке. В частности, обсуждается идея создания Европейского оборонительного союза. И горбатый кит Тимми, который почти месяц провел на мелководье Балтийского моря у побережья Германии, выпущен в Северное море. Об этом сообщили волонтеры, которые участвовали в спасательной операции. Биологи, правда, пока сомневаются в способности Тимми нормально существовать, так как животное было очень обессилено. Кита весом около 15 тонн обнаружили на песчаной отмели берегов Германии 23 марта. Его несколько раз снимали с мели разными способами, но в итоге спасатели решили использовать баржу и буксир, чтобы вывести Тимми в Северное море. А курс доллара по Центробанку на выходные 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Петербурге плюс 18 градусов. Приятного вечера.

0: яркого продолжения выходных и приятного наступающего субботнего вечера. Желаю я, Олег Емельянов, 15 минут шестого в нашем городе. Совсем скоро Queen, Ронан Китинг, Селена Гомес и Винни Бланко на Эльдорадио. Только что Фил Коллинз, True Colors из нашей золотой коллекции. Через минуту вернемся к музыке.
1: Реклама.
2: Идеальный выходной. Весна, музыка. И заключительный домашний матч на «Газпром-арене» в воскресенье, 10 мая. «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15:00. За два часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
3: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
4: Поможем детям сообща. 17 мая бежим вместе на благотворительном забеге «Бегом с дневником». Регистрация на сайте Петербургского дневника. spbdnevnik.ru. Категория 0+.
5: Михайловский театр представляет. Опера на музыку Джузеппе Верди. «Дама с камелиями». Постановка Владимира Кехмана. 8 мая. Михайловский театр. Ваш театр в Петербурге. Для зрителей старше 12 лет.
6: Реклама на Эльдо Радио. Телефон 325-94-94.

Мадонна, конечно, удивила с этой песней многих. Первый сингл с альбома и не танцевальный, и тем не менее критики, да не только критики, считают его одним из самых интересных альбомов поп-дивы. Вполне заслуженно. Frozen только что, наша золотая коллекция. Говорим о погоде в нашем городе, и совсем скоро Post Malone продолжит эфир, но чуть раньше Wham послушаем. Завтра переменно облачно, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь ожидается и ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10, днем до 18 градусов тепла, сейчас на улице плюс 19 градусов.

0: Работала себе спокойно на нескольких работах Мэрайа Кэри, пока ее кассету не услышал глава одной из звукозаписывающей компании. Ну и говорят, что тут же распорядился найти автора этого голоса, обладателя. Ну и, собственно, это была Мэрайа Кэри. 52 минуты шестого в нашем городе. Отличного всем продолжения выходных и наступающего субботнего вечера. Саундтрек далее, новости от Сергея Медведева и Head Away, What is Love из нашей золотой коллекции уже в следующем часе.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес

0: Спасибо. Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: В конце каждого часа на Эльдо Радио «Саундтрек». После триумфа комедии «Разиня» с Луи де Фюнесом и Бурвилем казалось, лучше уже не сделать. Но режиссер Жерар Ури очень захотел развить начатое с тем же дуэтом комиков. Правда, на этот раз он поместил их во времена Второй мировой войны. Работа закипела, и съемки велись по всей стране. Денег на производство никто не подсчитывал, поскольку все были уверены в успехе. И не зря. Фильм не просто стал популярным в стране, он оставался самым успешным французским проектом более 40 лет. Даже сегодня эта картина занимает 5-е место среди суперхитов национального проката. А среди французских блокбастеров он и вовсе 3-й. Жорж Орик. Саундтрек к фильму «Большая прогулка». Мотор.

0: Добрый вечер. На Эльду Радио новости от Сергея Медведева.
1: Здравствуйте. Российские таможенники получили право уничтожать беспилотники. «Зенит» сегодня в гостях встречается со столичным ЦСКА. Подробности в этом выпуске. В Ленинградской области сегодня утром средства ПВО отражали очередной налет беспилотников. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, были сбиты два дрона. О пострадавших разрушениях не сообщалось. Аэропорт Пулково временно вносил изменения в расписание, но сейчас он работает штатно. Российские таможенники получили право уничтожать воздушные, подводные, надводные, наземные беспилотные аппараты над своими объектами. Соответствующий указ подписал президент Путин. Также глава государства подписал закон о запрете на использование в агитационных материалах изображений голоса людей, в том числе вымышленных и умерших, созданных с применением искусственного интеллекта. Указом президента разрешено создание игорной зоны в Республике Алтай. Отмечается, что регион обладает высоким туристическим потенциалом. И легализация игорного бизнеса должна увеличить турпоток и способствовать развитию субъекта. Напомню, сейчас в России действуют игорные зоны в Калининградской области, Краснодарском и Приморском краях, а также в Крыму. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил лидеров России и Белоруссии за помощь в освобождении гражданина Казахстана, задержанного в Польше, сообщает пресс-служба казахстанского лидера. Накануне в ходе обмена по формуле 5 на 5 между Польшей и Белоруссией на родину вернулся помощник военного атташе Казахстана. Польские власти задержали его по подозрению в шпионаже. Российская гимнастка Мария Борисова завоевала золотую медаль в упражнениях с лентой на Кубке Европы по художественной гимнастике, который проходит в Баку. Турнир завершится завтра. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Зато на Кубке мира по водным видам спорта в китайском Сиане прозвучал гимн России в честь синхронисток, которые одержали победу в соревнованиях групп в произвольной программе. Второе место заняла сборная Китая, бронза досталась итальянкам. Напомню, российские синхронисты впервые с 2002 года выступают с национальным флагом и гимном. И сегодня в Москве пройдет футбольный матч 28-го тура российской премьер-лиги между ЦСКА и «Зенитом». Игра начнется примерно через час в 19:00. Напомню, петербуржцы имеют в активе 59 очков и пока занимают второе место, отставая на одно очко от лидирующего Краснодара. А курсы доллара по Центробанку на выходные 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Петербурге плюс 18 градусов. Приятного вечера.

0: Витфасад.
1: Ищите в фирменных магазинах.
2: Михайловский театр представляет. Опера на музыку Джузеппе Верди «Дама с камелиями». Постановка Владимира Кехмана. 8 мая. Михайловский театр. Ваш театр в Петербурге. Для зрителей старше 12 лет.
3: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.

0: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом,

0: ни шум, но в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
3: Успел.
4: В конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек.
5: Спонсор программы «Саундтрек» – магазин «Музыкальная коллекция».
6: В 60-е годы прошлого века никто не мог предположить, что этот замечательный, любовный, сентиментальный фильм снимет режиссер-бунтарь, с именем которого связана революционная новая волна французского кино. В те годы 23-летний Клод Лелуш работал в кинодокументалистике и ежегодно выпускал фильмы, которые исправно проваливались в прокате и приносили большие убытки. Дело дошло даже до попытки самоубийства, как вдруг все чудесным образом переменилось. В тот момент французские продюсеры уже не хотели связываться с неудачником Лелушем, но все-таки нашелся один канадец, предложивший режиссеру жалкие 40 тысяч долларов. Но только на игровой фильм, да еще и цветной в придачу. Этих денег явно не хватало, но Лелуш согласился и снял свою картину на натуре в цвете, а в интерьерах на черно-белой пленке. Успех был потрясающим. Франция буквально лежала у ног Лелуша, создавшего простенькую историю любви врача и помощницы режиссера. Сегодня прославленный Лелуш признается, что все произошло только за счет стечения обстоятельств. Он просто вовремя сделал комплимент звезде французского экрана Жан-Луи Трентиньяну, и тот согласился сняться в фильме Лелуша, не прочитав сценарий. Появившись на съемках, он заявил, что его герой будет гонщиком, а не врачом. Вот так и куются порой истории великого киноуспеха. Франсис Лэй. Саундтрек к фильму «Мужчина и женщина».

Шедевры для неспешного домашнего прослушивания. В новом магазине музыкальная коллекция. Виниловые пластинки, аудиокассеты, компакт-диски, популярная музыка разных жанров и академическая музыка различных эпох. Музыкальная коллекция. Музыка, к которой возвращаются вновь. Невский проспект, 170.

0: и время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
4: В поисках настоящего.
5: Я только сегодня вышла из колонии. Туда попала на последних месяцах беременности.
6: Ну а где дочка?
4: Слушайте сердцем.
7: Я всегда буду рядом, Надь.
4: Фильм Егора Бероева «Кукла». В кино с 30 апреля. 18+.
8: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек.
9: Спонсор программы «Саундтрек» – магазин «Музыкальная коллекция».
10: Думаете, только у нас есть традиция под Новый год смотреть один и тот же фильм? Как бы не так. В Германии тоже смотрят. Правда, не иронию судьбы, конечно. С конца 90-х немецкому зрителю накануне Рождества показывают одну и ту же картину. По словам режиссера Томаса Яна, идею сюжета этого фильма он почерпнул из заметки в немецкой газете. Однако работа над сценарием затянулась на несколько лет, и остаться бы сюжету только идеей, если бы режиссер случайно не встретился в книжном магазине Кёльна с будущим исполнителем главной роли, начинающим актером Тилем Швайгером. Они разговорились, а затем вместе доработали сценарий. Теперь уже в сентиментальное повествование полились рекой шутки. На съемки ушло минимум времени, все сделали за 3 недели, так как крошечный бюджет не позволял большего. Идею афиши, кстати, предложил Квентин Тарантино, причем бесплатно.
11: Боб Дилан. Саундтрек к фильму «Достучаться до небес».
12: Мотор.

шедевры для неспешного домашнего прослушивания. В новом магазине музыкальная коллекция. Виниловые пластинки, аудиокассеты, компакт-диски, популярная музыка разных жанров и академическая музыка различных эпох. Музыкальная коллекция. Музыка, к которой возвращаются вновь. Невский проспект, 170.

0: Реклама.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
4: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек.
5: Спонсор программы «Саундтрек» – магазин «Музыкальная коллекция».
6: В молодости сценарист Дэвид Францони был страстным поклонником экранизации истории из жизни древних римлян. Жанр назывался «пеплум». Был востребован, и Францони сам писал такие сценарии. Благо знаний и увлеченности хватало. Но время шло, вкусы менялись, и «пеплум» постепенно начал покрываться пеплом. Но Францони не сдавался и продолжал грезить сценарием идеального пеплума. Он читал книги по истории древнего мира, ездил в Европу, осматривал сохранившиеся амфитеатры или сталища, до дыр засматривал старые киноленты, делая наброски для себя в стол. И однажды, работая в Риме над сценарием для исторического проекта Стивена Спилберга, Дэвид набрался храбрости и показал маститому режиссеру свои наработки. И, о чудо, Спилберг тоже оказался любителем древности. К тому же в детстве был фанатом историй о гладиаторах. Творческий союз, едва наметившись, немедленно столкнулся с непреодолимой преградой. Только безумцы могли вложить в немодный пеплум более 100 миллионов долларов. И Спилберг нашел человека, который никогда не боялся колоссальных бюджетов и был готов рискнуть и снять картину. И когда вышедший на экраны фильм собрал более полумиллиарда долларов, древняя история и пеплумы снова стали модными. И снимать похожее кино начали все, кому не лень. Однако легендой стала только эта картина.
4: Ханс Циммер. Саундтрек к фильму «Гладиатор».
5: Мотор.

шедевры для неспешного домашнего прослушивания. В новом магазине музыкальная коллекция. Виниловые пластинки, аудиокассеты, компакт-диски, популярная музыка разных жанров и академическая музыка различных эпох. Музыкальная коллекция. Музыка, к которой возвращаются вновь. Невский проспект, 170.

0: Спонсор программы «Саундтрек» – магазин «Музыкальная коллекция».
1: Премьера этого фильма состоялась в дни новогодних каникул, и потому рекламным слоганом картины стала строчка «В это Рождество возродится рыцарство». Правда, в России из-за того, что прокатчики не успели вовремя приобрести этот фильм на кинорынке, приспособили местную премьеру к 8 марта, что, возможно, было еще и лучше. С одной стороны, то, что Хью Джекману в образе герцога Олбани предстояло освоить все аристократические премудрости, доставляло определенные сложности. Но с другой, именно благодаря этому фильму австралийский актер вошел в число 50 самых обаятельных мужчин в мире. В свое время одна из песен, прозвучавших в фильме, номинировалась на «Оскар», но стала лауреатом другой престижной награды — «Золотого глобуса». Но никакие награды не способны повлиять на популярность, растянувшуюся во времени.
2: «Стинг». Саундтрек к фильму «Кей

шедевры для неспешного домашнего прослушивания. В новом магазине музыкальная коллекция. Виниловые пластинки, аудиокассеты, компакт-диски, популярная музыка разных жанров и академическая музыка различных эпох. Музыкальная коллекция. Музыка, к которой возвращаются вновь. Невский проспект 170.

Музыка. Она рядом с нами всегда. Музыка может разделить с нами минуты грусти и моменты радости. Музыка сопровождает нас в дороге, дома и на работе. С ней связаны наши самые приятные воспоминания. Мы наслаждаемся вместе с вами. Эльдо радио. Музыка, проверенная временем.

0: конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек.
1: У режиссера Кристофера Маккуори, которому по эстафете была передана эта киноэпопея, необычная карьера. Он пришел в кино совершенно случайно по просьбе своего бывшего одноклассника, который предложил написать сценарий к триллеру. Дело в том, что Маккуори ранее проработал 4 года в детективном агентстве и прекрасно знал криминальный мир. Первый же опыт сотрудничества оказался крайне удачным. Маккуори завоевал репутацию успешного сценариста и писал бы до бесконечности, если бы не подружился с Томом Крузом, который доверил новому знакомому легендарную сагу со своим участием. И Круз не прогадал. Пятая серия получила сильные отзывы критиков и выиграла премию «Золотой помидор» за лучший приключенческий фильм. Следующая часть фильма оказалась еще более успешной, став самой кассовой из всех. Так что не успела нога Круза зажить после перелома на съемках шестой серии, как он объявил о намерении создать седьмую под началом того же постановщика. Ларри Маллен-младший и Адам Клейтон. Саундтрек к фильму «Миссия невыполнима». Мотор.

конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек. Интерьер для этого фильма соорудили за полтора месяца. Команда прорабатывала все детали. Не было ни картонных обманок, ни пустых пространств, ни занятых декорациями. И медная ковка кабинок клуба, и обивка кресел, и даже состаренная искусственно кожа – все было создано специально для картины. Да уж что там интерьер? Одни только буквы, складывающиеся в финале фильма в название картины,

стоили ее создателям 400 тысяч долларов. Так что приглашение на главные роли Шер и Кристины Агилеры было вполне логичным. Там еще мог оказаться Роберт Паттинсон, но сыграет в итоге другой герой саги «Сумерки». Впрочем, и Агилера, и Шер одним только своим присутствием сделали фильм звездным. И это при том, что на площадке вели себя как настоящие профессионалы, работали много и без претензий, что было большой неожиданностью. Шер. Саундтрек к фильму «Бурлеск». Мотор.

0: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек. В начале 60-х годов прошлого века, проходя мимо огромного магазина товаров для детей, известный режиссер Франсис Вебер, работавший тогда журналистом, стал свидетелем одной ничем не примечательной сцены. У витрины рыдал малыш, которого пытались

Пытались успокоить няни. Малыш грозил им папой, который тех непременно должен будет уволить. Тем же вечером Вебер написал рассказ и забыл о нем на 15 лет. Но случилось так, что Пьер Ришар случайно прочитал написанное Вебером и тут же заставил своего друга переработать рассказ в сценарий. В 1976 году фильм вышел на экраны, и миллионы зрителей просто ахнули от восхищения. Владимир Косма. Саундтрек к фильму «Игрушка. Мотор».

Эльдорадио. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер 278-02-379 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она

0: необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек. Кем был этот человек? И существовал ли в реальности этот величайший любовник? Поговаривают, что носил фамилию Тенорио и являлся близким другом короля Педро Жестокого, правившего в середине XIV века. Их похождения наводили ужас на всю Севилью, пока Тенорио не похитил дочь командора де Ульоа, убив его самого. Проходили столетия, но его имя не забывалось, обрастая новыми мифами. Ему было посвящено множество фильмов, действие которых переносилось из страны в страну, пока очередь, наконец, не дошла до Америки. «Я величайший в мире любовник. Я любил более 1000 женщин. А в прошлый вторник мне исполнился 21 год». Майкл Кеймен. Саундтрек к фильму «Дон Жуан де Марко». Мотор.

музыка. Она рядом с нами всегда. I see trees of green. Музыка может разделить с нами минуты грусти и моменты радости. Музыка сопровождает нас в дороге, дома и на работе. С ней связаны наши самые приятные воспоминания. Мы наслаждаемся вместе с вами. Эльдо радио. Музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек. Кастинг на эту роль был очень долгим. Возможно, самым долгим в истории. Пробовались и Джулия Робертс, и Мэг Райан, и многие другие звезды первой величины, но каждая из них отказалась от съемок, испугавшись чересчур откровенных сцен. Если быть точными, Шэрон Стоун кастинг вначале не прошла. Но в какой-то момент режиссер Пол Верховен решил выбрать именно ее. Дело оставалось за малым. Шэрон дал

должна была согласиться на съемки крайне откровенной сцены. И она отреагировала довольно неординарно. Поговаривают, что актриса быстро разделась, затем снова надела платье, а белье поместила в карман брюк режиссера. Пока Верховен приходил в себя, актриса поставила одно условие, чтобы во время съемок той самой сцены с перекидыванием ног на площадке не было других мужчин. Джерри Голдсмит. Саундтрек к фильму «Основной инстинкт». Мотор.